Доброе утро! Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Александра Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не проник.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Русское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 30 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Тетка Мета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии.

0: стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая чеховская.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комета», 92,6 FM, программа «Гость в студии». И у нас сегодня в гостях будет гость наш, замечательный. Она уже со мной рядом сидит, прекрасная, такая восхитительная, жизнерадостная и замечательная Кристина Федоровна Карвацкая. Врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург клиники доктора Карвацкой. Здравствуйте, Кристина Федоровна.
8: Здравствуйте, Ольга.
7: Чуть-чуть поближе к микрофончику.
8: Да.
7: Сейчас мы тут настроимся чуть-чуть, да?
8: Доброе утро всем.
7: Доброе утро всем. Сегодня у нас такое утро дождливое, пасмурное, половина
8: недоброе.
7: Людей не выспавшиеся все. Но тема сегодня нашего эфира требует обсуждения, и она важна, потому что вчера мы говорили про то, для кого что является счастьем, и как раз пришли к выводу, что счастье – это как раз в здоровье. И говорить мы сегодня будем о здоровье. Наша тема сегодняшнего эфира – главное – о раке кожи. Ну, а я, Ольга Ольхова, с вами дальше час и с нашей гостьей, Кристины Федоровны Карвацкой. Сейчас будем развеивать мифы и рассказывать, что есть что. И начать мне хочется с того, что напомнить всем, что клиника доктора Карвацкой находится у нас по адресу город Чехов, улица Вишневая, дом 5. Верно?
8: Верно. Ну, у нас два филиала, дом 5 и дом 2.
7: Угу. С понедельника по субботу с 9 до 19 часов клиника работает. Номер контактный для связи 8-496-725-2445. Для онлайн-записи можно пройти на сайт клиника.дк.ру, и там можно записаться онлайн. Также на сайте есть и услуги, цены, и перечень всех услуг, которые оказывает клиника. Поэтому не стесняйтесь, заходите. Ну, а написать свои вопросы можно нам по телефону 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс. Открыт для вас и работает, поэтому пишите, не стесняйтесь. Кристина Федоровна, у меня к вам есть прям первый такой вопрос. В нашем, нашем Чехове, в Чеховском районе, люди привыкли думать, что если люди не ездят по заграницам, если никуда не выезжают от дома, не посещают солярии, и вообще, ну, не находятся в опасной, по их мнению, для себя среде, то рак кожи – это нечто такое вот заоблачное, эфемерное абсолютно, то, что не может случиться с ними. И то, что появляется на нашем теле, это всего лишь либо возрастное, либо гормональное. И расскажите, пожалуйста, почему бы наши подмосковные грядки и работа на открытом воздухе летом под палящим солнцем без защиты как раз опасна не меньше, чем южные пляжи?
8: Ну, на самом деле, если бы это было так, как многие думают, что опасно только там, где есть море и солнце, мы бы здесь вообще не работали с онкологией кожи, я бы сидела, ничем бы не занималась и переехала бы в Краснодар, потому что там можно было бы заниматься онкологией. На самом деле, чем опасны такие регионы, как там Московская область, как средняя полоса, тем, что пациенты как раз-таки вообще не онконастороженные, они как раз-таки думают о том, что солнца нету, дождь идет, значит, рак им не страшен, и приходят к доктору гораздо в более поздние сроки, нежели пациенты, которые живут в Краснодаре, на море, на пляже, под палящим солнцем, там all day, all night. Солнце не менее опасно в Москве, не менее опасно там, где

0: как будто бы солнца нет вообще, потому что мы не ориентируемся на то, идет дождь, идет град, идет ли там снег. Мы ориентируемся на такой показатель, как ультрафиолетовый индекс. Это степень активности солнца. И эта степень активности... Она у любого человека в телефоне показывается в погоде, чуть-чуть вниз пролистнуть, и она есть. И иногда у нас идет град, март месяц на улице, и ультрафиолетовый индекс такой достаточно активный, высокий. Все, что выше тройки, мы должны защищаться от солнца. И вот в ситуации, когда там пару лет назад в Чехове шел град, был март месяц, у нас индекс был 6. Это значит, что мы уже подвергаемся достаточно большому уровню облучения. И хроническое облучение, как правило, гораздо более опасно, нежели однократно съездить на солнце, на юг и там где-то попрятаться под зонтиком, под пальмой. Поэтому это такое очень опасное утверждение, что если я не загораю, и, ну, пациенты в 90% случаях, особенно возрастные, как раз-таки, когда приходят на прием, говорят, да я не загораю вообще. Я понимаю, что вы не шкварчите под солнцем, что у вас нету цели получить шоколадный оттенок кожи. Но хроническое облучение, даже если там пациент сходил за хлебом, этого вполне себе достаточно, чтобы повредить ДНК клетки и запустить начало онкопатологии кожи.
1: Получается, агрессивность ультрафиолетового индекса лучше отслеживать любыми способами доступными и все-таки применять солнцезащитные средства, которые там есть у нас с SPF-контролем, и пользоваться ими круглогодично, потому что наша среда довольно-таки агрессивна.
0: Ну, насчет круглогодично, на самом деле, это рекомендация, чтобы вот целый год пользоваться SPF-ами. Она пришла из Америки, где действительно очень много солнечных дней в году, и оттуда это пошло так в массы. По факту в нашем регионе нет необходимости ежедневно на постоянной основе весь год пользоваться SPF-ами, но SPF мы используем, это солнцезащитное средство, мы используем, если ультрафиолетовый индекс 3 и выше. Как правило, в нашем регионе это где-то с марта по октябрь включительно.
1: Вот часто можно услышать фразу у людей: у меня это с детства, вот у меня там вот эта родинка с детства, у меня там вот это пятнышко с детства. И как часто бывает, и может ли вообще такое быть, что обычное классическое привычное пятнышко на теле с возрастом превращается в смертельную угрозу, особенно при достижении более зрелого возраста?
0: По факту довольно часто такое происходит. Если мы говорим именно о родинках, то родинки, которые появились до года, это называется врожденные невусы, у них чуть больше тенденция к злокочислению, чем у новообразований пигментных, которые появились позже. То есть их мы все равно берем под контроль изначально, и их контролируем гораздо более часто и онконастороженно, нежели там простые пигментные пятна. Но пациенты еще забывают о том, что одно новообразование может включать несколько диагнозов. У нас недавно была буквально, не знаю, может, пару недель назад ситуация, когда приходит такая пациентка, которая у меня никогда не была, но была ее дочь. То есть там, слава богу, есть определенный уровень доверия. И пациентка как раз эту фразу и произносит, что у меня это пятно, оно меня не беспокоит. Ему 100 лет, оно там с моего молодого супервозраста. А меня беспокоит другая штука на лице, она крупная, она цепляется, она мне не нравится эстетически, а вы зачем-то привязались к вот этому двухмиллиметровому пятну. И оказалось, что вот то новообразование, которое беспокоило ее, это исключительно эстетика, оно не несет никакой опасности. Да, оно выросло быстро, но за счет травматизации. Это не говорит о том, что оно вдруг решит стать онкологией. А вот то пятно, которое у нее действительно уже много лет, то есть она говорит, что ему уже, ну, лет 30 минимум, под ним развился базально-клеточный рак кожи. То есть, когда мы смотрим в наше оборудование, в дерматоскоп, мы смотрим все структуры, которые мы видим. И обратить внимание только на поверхностную структуру, которая 30 лет, ну, это не очень логично. Все, что под этой там сиборейной кератомой, которая была, вот там уже у нас образовалась онкология. Поэтому если доктор настаивает буквально на том, что это нужно исследовать, скорее всего, так и есть. Не потому, что хочется лишний раз там помучить человека, а потому что иногда что-то очень массивное, эстетически дискомфортное, не несет никакой опасности, а что-то очень

0: Что еще? В предыдущем интервью мы сами об этом рассказывали, но хочется повторить это еще раз. Мотивация, по которой вы отправляете на дополнительное исследование, она же заключается исключительно в том, чтобы максимально выявить и первопричины того, что возникает на коже, и максимально исследовать, и дать максимально детальный, точный диагноз. Верно я говорю?
1: Да, это абсолютно верно. Никогда, ну вот, положа руку на сердце, ни разу не было случая, когда мы просто так почему-то решили отрезать кусочек кожи, отправить на исследование. Ни разу такого не было. Если пациент приходит, допустим, по дерматологической проблеме, мы все равно смотрим новообразование кожи, мы делаем это, потому что это входит в оказание помощи по специализации там, дерматологии, да, мы все равно должны посмотреть, мы должны подключить дерматоскоп и посмотреть. Если мы говорим про гистологические исследования, у нас тоже достаточно сложная в этом плане работа идет именно объяснить пациенту, почему мы это делаем, потому что, когда у меня пациент спрашивает, а какая у вас лаборатория, я ее называю, и пациенту кажется, что это какой-то ноунейм, они не понимают, что это, потому что наша лаборатория суперспецифична, она экспертная по именно новообразованиям кожи, то есть она ценится во всем мире, и у нас есть возможность даже отправить, допустим, каким-то докторам за рубежом посмотреть эти стекла, но за счет того, что она супер узконаправленная и супер узкоспецифичная, пациенты иногда очень с недоверием относятся, когда я называю лабораторию, потому что на слуху другие, и кажется, что логичнее отправить в самую известную. А по факту диагностика кожи гистологическая, это когда берут кусочек кожи, окрашивают ее специальным образом. Она достаточно сложна, то есть нужен и доктор, который хорошо смотрит такие стекла, у которого глаз наметан именно на новообразование кожи. Нужна лаборатория, нужен определенный контроль качества в этой лаборатории. И очень сложно иногда донести пациентам, почему именно в эту лабораторию мы отправляем. То есть вот это, ну, на самом деле, в последнее время для меня большая трудность, потому что приходится доказывать, что именно туда нужно посмотреть ваши стекла, потому что новообразование сложное. У нас достаточно большой поток пациентов со сложными новообразованиями кожи, которые сложно отдиагностировать, сложно найти. Мы находим онкологию кожи на супер ранних этапах, там, 2-миллиметровые или миллиметровые, и, конечно, базовая стандартная лаборатория, такие новообразования просто не увидит. Ни доктор не увидит, который на потоке просто мимоходом смотрит, ни лаборатория, естественно, не увидит. Поэтому иногда, да, приходится подключать какие-то узконаправленных специалистов, чтобы уже точно выставить диагноз. В рамках какого-то оборудования, которое есть у нас для диагностики новообразований кожи, это в первую очередь огромное количество дерматоскопов, которые мы подключаем в работе. То есть я могу за один прием посмотреть одну родинку в 3 разных дерматоскопа, потому что там разный свет у каждого из них. Мне нужно отдифференцировать и пересмотреть одно и то же 3 под разным углом, под разным светом и так далее. Дерматоскопы – это специальные такие люминесцентные или микроскопы, которые смотрят ваше новообразование под большим увеличением, и с учетом там определенного опыта доктора и навыков мы можем предположить наличие или отсутствие злокачественного образования кожи.
0: Ну, у вас на самом деле потрясающее оборудование, вот это хочется отметить прямо отдельно. И подход у врачей потрясающий к пациентам, потому что никому не навязывают ничего лишнего. Это первое, что хочется отметить. А второе, очень тактичный, очень профессиональный подход. С вами приятно обращаться за помощью, к вам приятно обращаться, и приятно приходить в клинику. Кстати, хочется напомнить, что клиника находится по адресу улица Вишневая, дом 5 и дом 2, 2 филиала с 9 до 19 часов. Для записи можете обращаться по телефону 8-496-725-2445. Телефон я повторю еще не один раз за этот эфир, поэтому берите ручки, дорогие слушатели, и записывайте, обращайтесь по необходимости. Кристина Федоровна, в повседневной жизни мы находимся постоянно в движении. И так часто случается, что мы то за рулем, то на даче, то где-то еще, то возимся в гараже, то делаем ремонт, то возимся на кухне. И чаще всего Страдают мужчины у нас, наши, которые постоянно что-то задевают, трут родинки на шее, воротниками рубашки. На поясе это, может быть, ремни от брюк, какие-то не очень комфортные посадки брюки, лямки сумок. Чем опасна такая бытовая травматизация для мужчин и женщин?
1: Ну, во-первых, мужчины у нас страдают хронически всегда, потому что, чтобы дойти до врача, либо что-то уже должно отвалиться, какой-то отдельный орган, либо что-то должно прям из ряда вон произойти. И второй вариант, если жена прям заставила, и тогда он, бедняга, дошел. И дальше, когда спрашиваешь у него, что вас беспокоит, он на полную серьезность говорит, вообще ничего, меня жена заставила прийти. Это всегда очень забавно. А по поводу травматизации. Травматизация новообразований вообще не несет никакой опасности в рамках онконастороженности. Никак травма кожи, бытовая, там какая-то хроническая, воротничком, не сделает из вашего доброкачественного новообразования образование злокачественное. Это невозможно, это не так работает. Соответственно, беспокоиться, что вы задели родинку, у вас случится рак, нет никакого смысла. Единственное, что может быть от травматизации, особенно хронической, это рост новообразования, то есть ваши новообразования будут активно расти на хронической травме. Это вероятность того, что вы присоедините какую-то инфекцию на травму, и это будет довольно дискомфортно. И это риски кровотечения, если там есть какой-то сосудистый компонент новообразования, то, скорее всего, ну, покровить это может знатно. Поэтому, если есть что-то с хронической травматизацией, в моем понимании, это легче всегда удалить и закрыть этот вопрос. Но вот здесь наших онкологических показаний к удалению нету. Есть только показания субъективные для пациента. Мешается, цепляется, там эстетически не нравится, кровит. Тогда пациент приходит, это удаляет. Но хроническая травма, еще раз, это очень важно, потому что обычно происходит так. Вижу в записи пациента, понимаю, что он там записан, ждал какое-то время в очереди, выхожу в коридор и понимаю, что там в глазах просто невероятно паника, и, судя по всему, человек несколько ночей не спал. Заходит в кабинет, и, как правило, женщина на панике рассказывает, что задела родинку, она болит, кровит, вся воспалена, и переживает именно из-за того, что может случиться рак. Абсолютно это не так работает, соответственно, никакой паники не должно быть. Показать доктору, безусловно, надо, как минимум, чтобы там спрофилактировать кровотечение и риски инфицирования, но ни в коем случае не так, что мы не спим ночами, беспокоимся, что будет онкология, а в каком-то плановом порядке и в спокойном режиме.
0: Вот у нас в народе существует этот жуткий миф, который живет, мне кажется, уже не десятилетиями, наверное, 30-летиями или 50-летиями. Все говорят, не трогай родинку, а то разовьется рак. Удалять больно, пол лица скальпелем сейчас тебе порежут. Как на самом деле происходит диагностика в вашей клинике? И действительно ли увидеть опасность можно вообще без каких-либо существенных разрезов и дикой боли?
1: Недавно ко мне пришли пациенты, это вот к слову, что не трогай родинку, с дочкой, девочка там, подросток, супер красивущая, и ей очень эстетически не нравятся какие-то там новообразования на лице, и какой-то доктор умудрился ей сказать, не трогайте до 18 лет, а лучше до 21. Где это написано, и почему это транслирует доктор, который, в общем-то, должен заниматься новообразованиями кожи, мне непонятно. Вероятно, перепутано с совершеннолетием и с разрешением пить алкоголь, как вот это все сошлось в одну точку у человека. Но на самом деле никакая, еще раз говорю, травматизация родинки, в том числе ее удаление, не ведет к онкопатологии кожи. Этот миф пошел, наверное, где-то из 80-х, когда, ну, у всех же есть троюродная бабушка знакомого друга, которая умерла после удаления родинки в 80-х.
0: Да.
1: К сожалению,
0: задело,
1: есть. Да.
0: И все.
1: Или еще хуже, сходила к доктору, этот негодяй удалил и, соответственно, сгорела за 2 месяца. Это самые частые такие цитаты пациентов. Почему так происходило? В 80-х от диагностики патологии кожи не было ничего, кроме того, чтобы просто то, что мешается, удалить. Как правило, и не было никакой осведомленности пациентов о том, что от обычной там какой-то незначительной 2-миллиметровой родинки можно погибнуть. Никакой просветительской деятельности на эту тему не велось вплоть до, наверное, 2000-х годов, когда, собственно, дерматоскопы-то пришли в страну. Тогда мы начали как-то более строго относиться к диагностике новообразований кожи. И, соответственно, как это происходило, мне так кажется, я там не жила, но у меня ощущение, как это происходило в 80-х. Пациент стоит дома с каким-то новообразованием, оно уже ему мешает, оно кровит, оно бесконечно как-то растет, ведет себя плохо, и он доходит до врача. Врач, не имея никаких инструментов под рукой, кроме там скальпеля и, возможно, жидкого азота на тот момент, и лабораторной диагностики, берет, удаляет и отпускает

0: пациента. В целом свою работу доктор, там, хирург выполнил, он удалил то, что человеку угу. мешается. Но постфактум мы понимаем, что на этот момент доктор уже удалил онкологию кожи, не взяв никакие анализы, не проверив, есть ли метастазирование, не отправив пациента на дальнейшее лечение, как угу. пациента с метастазированием злокачественного образования кожи. То есть пациент, для пациента в данной ситуации не было вообще никакой разницы, удален первичный очаг или нет. У него как были метастатические очаги в лимфоузлах и органах, так и остались. И это тот срок, который ему по факту кто с таким-то новообразованием и оставался. Поэтому это не зависит от удаления новообразования, это зависит от того, на каком этапе вам удалили новообразование, как вам его удалили, правильно ли удалили. Произошло ли после удаления гистологическое исследование? Я до сих пор встречаюсь с ситуациями, когда гистологическое исследование не проводится. У нас регламент таков, что любое новообразование пигментного характера мы обязаны отправлять на гистологию. У нас до сих пор почему-то частями в части клиник это не делается. Я могу понять, возможно, и в целях экономии средств пациентов, но иногда такая экономия может приводить к очень нехорошим последствиям и большому количеству телодвижений. Соответственно, если у вас есть диагностика после удаления, мы понимаем, что мы удалили, если там была онкология, на каком этапе эта онкология, мы отправляем на дальнейшее обследование пациента, если там, допустим, есть меланома кожи. И в рамках этого диагноза пациент уже получает полноценное лечение, если оно требуется. Поэтому удаление новообразований кожи при подозрении на онкологию кожи, это единственное верное решение, чтобы понять, что у вас на коже вообще, какого рода это новообразование, и оттуда определить тактику лечения. Тактику лечения на глаз мы не сможем определить никогда. Я не могу угу. посмотреть, сказать, о, это меланома, давайте будем лечиться иммунотерапией. Так не бывает. Любой очаг мы сначала иссекаем, получаем гистологическое заключение патоморфологическое, и оттуда уже приходим к выводу, иногда с большими онкологами, которые занимаются химиотерапией, иммунотерапией, лазерной терапией, и приходим уже к единому мнению, как этого пациента дальше вести и спасать его.
1: Угу. Давайте сейчас для наших слушателей дадим какую-то элементарную инструкцию, как можно обратить внимание прямо сейчас в зеркале и на свою кожу, на наш главный защитный покров, и понять, что что-то с ним не так, и что вообще необходимо обратиться на исследование. Да. И мне еще хочется спросить второй вопрос. Ведь бывает же такое, что бывают родинки пигментированные, а бывают не пигментированные. И как их отличать?
0: Лет 15 поработать, 10 до этого поучиться. К сожалению, это очень сложная работа в рамках просто взять и отличить. Самодиагностика есть, если пациент любой загуглит просто там, или вобьет в поисковике, как найти рак кожи, он найдет стандартное АБЦДЕ правило, где оцениваются края, оценивается цвет, оцениваются границы, асимметрия. К сожалению, для меня это правило такое очень формальное, потому что, чтобы новообразование поменяло цвет, границы и стало, видимо, асимметричным для пациента, это уже должно быть новообразование, которое несет для себя определенную опасность угу. для здоровья, да? С которым, как правило, мы не сможем решить вопрос просто иссечениями. Нам нужно будет подключать онкологов, какие-то дополнительные методы лечения и так далее. Вот если уж совсем утрировать, то да, новообразование должно расти, должно менять границы, угу. должно менять цвет, оно должно... видимо, измениться относительно, допустим, полугодичной давности или годичной давности. Оно может чесаться. Если там росли волосы, оттуда они могут выпадать. То есть, если в вашем новообразовании никогда волосы не росли, не пугайтесь, что их там нету. Это тоже важно, потому что всегда пациенты на это обращают внимание. Uh-huh. А вот если, допустим, волосок рос, и сейчас он выпал, включая все вот предыдущие критерии, да, можно обратиться к доктору, показать это новообразование. Для меня, на самом деле, это не очень такие, скажем, полезные штуки, потому что если ждать вот этого момента, можно сильно долго ничего
1: упустить
0: не делать
1: время.
0: И упустить время. Да. Я больше люблю советовать пациентам правила гадкого утенка. Если что-то выглядит не так, как все остальное, то есть у нас есть такой диагностический критерий и в дерматоскоп, uh-huh. гадкий утенок, да, когда мы смотрим и видим структуры, которые отличаются от всех других, мы тоже имеем возможность там дообследовать этого пациента. Но и для пациентов это важно.

0: Если что-то ведет себя вообще не так, как все остальное, выглядит не так, цвета другого вдруг появилось и, ну, вот прям совсем отличается от всего остального, вот, наверное, это будет критерием для того, чтобы обратиться к доктору. А какой-то непонятный зуд в новообразовании, непонятно возникающий, ни от чего не зависящий, тогда да. А вот здесь, наверное, я бы вот этот критерий больше включала в самодиагностику. А, и самодиагностика полезно тогда, когда она бывает не спорадически раз в 5 лет, а когда вы стабильно знаете условно расположение ваших новообразований на теле, вы за ними наблюдаете и понимаете, что, допустим, этого новообразования у меня там год назад не было, а сейчас оно появилось и выглядит как-то отлично от других. Вот как будто это более такой адекватный подход к самодиагностике. И как отличить что-то светленькое от чего-то темненького, это вообще сложнейший вопрос, потому что у нас кроме меланом, которые как раз-таки чаще всего пигментированы, и их можно как-то найти, у нас есть еще плоскоклеточный рак кожи, базально-клеточный рак кожи, рак кожи, допустим, из нейроклеток. И вот здесь пациент вообще в серой зоне находится, потому что очень долгое время это никак не беспокоит. Оно не кровит, не болит, ничего с ним не происходит. Это можно только глазами зацепиться дерматоонкологу и там в дерматоскоп предположить, что там есть какая-то онкопатология кожи. Поэтому в рамках самодиагностики, да, в течение года вы смотрите, что там у вас нового появилось, если что-то прямо из ряда вон выходящего показываетесь, но вообще, осмотр у онкодерматолога раз в год – это такой базовый чекап, как вы сдаете кровь, как вы проверяете свои какие-то сердечные показатели, смотритесь у гастроэнтеролога, так и онкодерматологический контроль все-таки должен осуществляться раз в год, и все ваши новообразования, не только пигментные, доктор-дерматолог должен смотреть, а дерматоонколог лучше.
1: Вот бывает еще такой момент по поводу появления новообразований на коже, что с возрастом появляются, особенно у людей чаще старше 50 лет, появляются на лице, на носу, ушах маленькие розовые прыщики, либо шелушащиеся пятнышки. Они могут месяцами не заживать, покрываются корочкой, совершенно не причиняют никакого дискомфорта, не болят. И все списывают это на обычную там царапину, где-то там травмировался, задел, почесал не так. Что это такое на самом деле и почему это нельзя игнорировать?
0: Как правило, то, что вы описываете, это называется актинический кератоз. Это предраковое состояние. Актинический кератоз может трансформироваться в плоскоклеточный рак и в базально-клеточный рак кожи. Но когда он трансформируется, мы не знаем. Он может, я утрирую, но трансформироваться завтра, может не трансформироваться в течение 30 лет. Это зависит от общего уровня инсоляции в течение всей жизни, потому что вы правильно сказали, это происходит у пациентов более, ну, пожилого, неверно зрелого сказать, ну, зрелого возраста, да. То есть это не происходит у пациентов 20-летнего возраста. Это общий уровень накопленной инсоляции и облучения в течение всей жизни. И дальше, что будет происходить с этим актиническим кератозом, сильно зависит от того, как пациент всю жизнь себя вел с солнцем и как он сейчас себя ведет с солнцем. И это такой, на самом деле, хороший маркер для того, чтобы немного пожурить пациента на тему того, что он не защищается от солнца. То есть он может быть супер бледненький, не загоревший, без веснушек, без всего, но актинический кератоз говорит о том, что солнцезащитного средства там либо нет вообще, либо оно нанесено неверно, в неправильной кратности, неправильный крем. И здесь повод еще раз обратить внимание пациента на то, как надо защищаться от солнца, на правила солнцезащиты, и прям обратить его внимание. Это, кстати, очень неплохо работает с мужчинами, в том числе, потому что мужчин вообще сложно заставить защищаться от солнца, ввиду того, что там работа не позволяет, у них физическая активность, крема некомфортные. Ну, я это очень хорошо понимаю, потому что мужчины не привыкли в своей рутине пользоваться кремами, а тут вдруг им в 50 лет говоришь, ну-ка, помажься кремом каждые 2 часа. Ну, логично, что это сложно выполнить эту рекомендацию, написать легко, а выполнить сложно. И вот в рамках того, когда ты прям на пальцах объясняешь, вот это пятно, если вы не будете полноценно все открытые участки кожи защищать от солнца, вот это пятно приведет к тому, что нам придется достаточно активно его лечить, в том числе там операционными, хирургическими методами, у них сразу приоритеты меняются у мальчиков, и они понимают, зачем они это делают и зачем им солнцезащитные средства нужны. Поэтому, если

0: нас есть диагноз актинический кератоз, в идеале, конечно, во-первых, подключить или там у ваших родителей подключить адекватную солнцезащиту, это первое. Второе, иногда актинический кератоз нам приходится уже оперировать, если есть какие-то риски онкообразования, или, допустим, у нас есть пациент, бедолага, он работает водителем, на дальние расстояния ездит, и он сам по себе очень такой светлокожий, рыжий, и солнце цепляет просто до бесконечности. За последние 10 лет я ему прооперировала то ли 4, то ли 5 базально-клеточных раков кожи на всех открытых участках лица, шеи, вот там, где солнце чаще всего попадает. У таких пациентов с высоким риском онкопатологии кожи актинический кератоз тоже будет показанием к иссечению, к хирургическому лечению, и там не стоит вопрос о том, чтобы его как-то профилактировать и наблюдать. Но в целом актинический кератоз можно лечить и наружными средствами, наблюдать, защищаться от солнца и контролировать. Это онкодерматолог.
1: Кристина Федоровна, можно пару слов о том, как подобрать себе защиту от солнца?
0: Защита от солнца, во-первых, подбирается по факторам, то есть у нас есть физические, химические факторы защиты в составе крема, и в идеале, чтобы были и те, и другие. Uh-huh. Почему пациенты не очень любят физические факторы? Они немного выбеляют, ну, то есть там цинк, оксид титана, оксид цинка, и они такие, это белило по факту. Uh-huh. Вот, и пациенты это очень не любят, но надо понимать, что прям выбеляли средства, ну, наверное, лет 10-15 назад, да. Сейчас есть очень много форм, которые вообще никак не видны на коже, но при этом физические фильтры они тоже имеют. В рамках фирм любой онкодерматолог-дерматолог вам даст на выбор, ну, штук 5-6 фирм, которые с хорошими составами, с которыми можно работать в разной ценовой категории, то есть здесь это можно подобрать. Пациентам, допустим, мужчинам я чаще советую, пусть это будет чаще нанесение, но я советую формы спреев или сухих дымок, чтобы не мазаться кремами, uh-huh. потому что, ну, давайте объективно, каждые 2 часа мазаться кремом мужчина, который физически работает, там, я не знаю, в гараже, в огороде, еще где-то, ну, все равно физическая активность uh-huh. у мужчин больше, чем у среднестатистической женщины. Соответственно, мальчикам проще закинул в машину спрей, побрызгался, поехал дальше, потому что в машине это тоже открытые солнечные лучи, и, соответственно, там тоже надо защищаться от солнца. Если вы стоите в пробке 4 часа, ну, очевидно, нужно будет обновлять солнцезащитное средство. Всегда важна не столько фирма, их вам всегда назовут и всегда скажут, это всегда можно там посмотреть в интернете. Это не так сложно найти именно ту фирму, которая будет работать. Их сейчас огромное множество, бесконечно каждый день новое производство запускается. Всегда важна кратность нанесения, и об этом все всегда забывают, потому что помазаться один раз с утра и целый день провести на улице, это вообще плохая идея, это ничего в себе не несет uh-huh. абсолютно. Если мы говорим про солнцезащиту, то SPF наносится глобально, нет разницы, 30 или 50, за 20 минут до выхода из дома, лучше за 30 минут до выхода из дома, и каждые 2 часа, пока вы на улице. На улице это и перед окном сижу, как вы сейчас, допустим, uh-huh. это и в машине еду, и в троллейбусе, везде, где на вас попадают открытые солнечные лучи. Да, безусловно, есть пленки на окна, которые блокируют до 95% солнечного света, но это достаточно редкие штуки, они не на всех окнах есть, в машинах их, как правило, тоже нету сейчас, поэтому мы считаем, что это открытые солнечные лучи. Все открытые участки кожи вы защищаете от солнца. Если вам на пятку светит солнце, у вас может все, что угодно произойти с лицом в рамках облучения ультрафиолетового там, пятки. Да? Поэтому мы защищаем все открытые участки кожи, не только те, которые вас беспокоят, не только это женщин касается. Они почему-то думают, что у меня есть пигментные пятна на лице, помажу-ка я лицо. Это так не работает.
1: А все остальное
0: меланогенез работает немножко по-другому. У нас голова не отделена от всего остального туловища, поэтому мы мажем все открытые участки кожи. И надо понимать, что летняя одежда в большинстве своем в 95% случаев пропускает все 100% ультрафиолета. Есть данные, что единственное, что в летний период времени не пропускает солнцем, это зеленый плотный лен, в котором никто, естественно, не ходит летом.
1: Поэтому, потому что жарко.
0: Потому что, да, еще найдите, пожалуйста, истинный лен да. зеленого цвета. Вот. То есть есть солнцезащитная одежда, во-первых, специальными бирочками, маркировками, под которыми не надо защищаться от солнца. Если у вас такой одежды нету или она вам не нравится, она не

0: модные, и модные дома не делают такие фильтры, то тогда под одеждой у вас тоже должен быть SPF, если она, ну, условно летняя, легкая и просвечивающаяся. И еще немаловажно, пациенты часто забывают об местах, которые нужно защищать от солнца. Почему-то побрызгаться спереди мы помним, а то, что у нас есть задняя поверхность ушей, задняя поверхность шеи, мы как-то резко забываем. Это места, которые чаще всего мы оперируем по онкологии кожи. У мужчин, которые не защищают волосы, это задняя поверхность ушей, задняя поверхность шеи, где воротничок заканчивается. Эти участки тоже не забывайте мазать. Я не офтальмолог, но есть у меня ощущение, что статистически большой процент катаракт вызывается солнцем. Поправьте меня, офтальмологи. Кроме того, что есть меланомы, радужки и сетчатки, и глаз тоже орган, который подвержен такому диагнозу, как меланома, и там достаточно серьезные риски. Кроме этого, еще есть и катаракты, и другие фотозависимые диагнозы офтальмологические, поэтому хорошие стекла тоже нужны. Они, во-первых, будут защищать кожу век, а во-вторых, непосредственно сам орган зрения.
1: Поэтому в этом случае лучше не экономить на себе. Если сомневаетесь в выборе, допустим, средства, обратитесь в клинику доктора Карватской на прием к дерматовенерологу и просто проконсультируйтесь. Вам дадут там полный исчерпывающий ответ, чтобы вы были в максимальной безопасности и, самое главное, в защищенном состоянии от риска к раку кожи. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург клиники доктора Карватской, Карватская Кристина Федоровна. Мы пока еще не заканчиваем, мы вернемся после небольшой рекламы, так что не переключайтесь и готовьте свои вопросы.

0: сути. На радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения.

0: Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
2: Вот и мы снова вернулись в эфир. Меня зовут Ольга Ольхова. У меня сегодня гость в студии. Это врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург клиники доктора Карвацкой, Карвацкая Кристина Федоровна. И продолжаем мы общаться по теме сегодняшнего нашего эфира. Это главное о раке кожи. И рассказываем мы сегодня, как самодиагностироваться, на что обращать внимание, как защититься от агрессивной среды. И есть у меня тут еще пара вопросов. И хочется, мне кажется, Федоровна, начать с того, что для начала напомнить нашим слушателям, что нам можно и нужно задавать вопросы в мессенджер Макс по номеру 8-916-244-2044. А клиника доктора Карвацкой находится по адресу Московского области, город Чехов, улица Вишневая, дом 5 и улица Вишневая, дом 2. Два филиала у клиники существует. Работают с понедельника по субботу с 9 до 19 часов. И телефон для записи записывайте 8-496-725-2445. Также на сайте клиники доктора Карвацкой, клиника dk.ru, есть онлайн-запись. Можно пройти и записаться, если так вам будет удобнее. И хочется мне начать, точнее, продолжить наше уже общение с вопроса, правда ли, что рак кожи – это один из немногих видов онкологии, который можно полностью предотвратить или вылечить за один визит, если вовремя заметить это новообразование?
3: Да, в этом на самом деле и цель того, что мы тут все делаем, чтобы не найти рак кожи, когда уже все плохо, когда есть метастазирование, когда его видно с коридора, а все-таки найти онкологию кожи на самых ранних этапах, когда это мы иногда находим вообще пограничное состояние, когда условно вчера это было еще добро, сегодня уже зло. Я очень утрирую, но так, чтобы было понятно, потому что это действительно сложная диагностическая работа, которая требует реально большой насмотренности, хорошего оборудования, и в этом и есть смысл, чтобы найти что-то двухмиллиметровое, аккуратно это иссечь без большого рубца и отправить пациента просто с рекомендациями о солнцезащите и периодических наблюдений у онкодерматолога. Это вообще идеальный мир единорогов, когда вот такое существует. Не когда пациент приходит, значит, у него на груди огромная... У меня была ситуация, когда из Твери приехал пациент, он 4 раза был у онкодерматолога на груди, без преувеличения, со страусиное яйцо новообразование, которое, он снял майку, и это можно было из космоса понять, что это меланома кожи, а человек, он не забил на свое здоровье, он реально ходил к доктору, и почему-то этот момент был пропущен и упущен, и пришлось сделать огромную массивную операцию, и долго вести этого пациента и лечить его там на базе ОМС с большим количеством телодвижений и энергозатрат. Конечно, основная цель вообще того, чем мы всем этим занимаемся, того, что мы покупаем бесконечно эти дерматоскопы, обучаемся непрерывно как раз в том, чтобы найти онкопатологию кожи на самых-самых ранних этапах и ограничить пациента от кучи исследований и проблем в лечении.
2: Мало того, у нас еще часто бывает, что наши пожилые родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, до последнего еще и скрывают то, что у них там где-то что-то. Обычно это бывает из-за страха, что их сейчас потащат куда-нибудь.
3: Порезать.
2: Да, либо просто из-за банального нежелания беспокоить. И тут есть вопрос, что посоветуете взрослым детям таких родителей, как правильно проверить родителей, что делать, если пожилого человека трудно привести в клинику?
3: Ох, если б я знала ответа на этот вопрос, как взрослых людей заставить ответственно относиться к своему здоровью? Тут, да, часть пациентов действительно очень не хочет тревожить своих детей, потому что понятно, что, если мы говорим о платной медицине, то это оплачивают, как правило, дети, и это, в моей, допустим, семье это так. Мои родители мне могут что-то до бесконечности не говорить, просто потому что они знают, что для меня это расходы, и их это сильно беспокоит. Угу. Мы потихоньку начинаем от этого отучаться, но в целом, да, такая тема

0: Есть. Иногда пациенты возрастные, пожилые, как раз-таки боятся того мифа, что сейчас удалят и будет беда, и сделают еще хуже. Иногда есть страх перед самим диагнозом. То есть вот, как бы это странно ни звучало, взрослые пациенты очень часто произносят фразу: «Нет, но пока вы не выставили этот диагноз, его как будто бы нету. А вот сейчас вы его озвучите, и начнется вот эти огромные энергозатраты». От того, что я его написала на бумажке, никак ваше состояние не изменилось. Он как был этот диагноз у вас за 5 минут до этого, так и будет через 5 минут после. Не знаю, здесь просто какая-то, наверное, просветительская работа должна быть, то есть бесконечно объяснять, чем это может закончиться. Это как кардиологи, знаете, мне очень комфортно кардиологическую тему всегда в пример ставить. Вот кардиологи объясняют, если не лечить холестерины, это закончится инфарктом и инсультом. Инфаркт и инсульт – это там лежачие пациенты, которые детям принесут еще больше энергозатрат и проблем и стрессов, нежели просто сейчас отвезти тебя к врачу, папа, мама, и полечить эти холестерины, да? Здесь просто в рамках онкодерматологии это довольно долго мало тревожащие штуки, которые не болят, никак не возвышаются над уровнем кожи, никак не мешаются. Поэтому иногда кажется, что это ерундовая проблема, которая больше там стресса для ребенка принесет, чтобы он отвел маму, папу к врачу, нежели там просто об этом не сказать. Я думаю, что здесь со стороны детей просто нужно рассказывать, чем это все может закончиться. Я, допустим, так со своим родителями поступаю, вот, я рассказываю, что может быть в самом крайнем случае, и сколько это принесет стресса семье, сколько это принесет энерго и там финансовых расходов, и вот в таком случае, наверное, больше будет понимания, зачем там профилактически раз в год сходить что-то показать, или если что-то беспокоит, сразу об этом сказать. На ранних этапах всегда по любой специализации легче решить проблему, нежели когда она существует 20 лет и приходится... Ну, так же, как с суставами, да, проблемы. Там легче полечить острую травму правильно и адекватно, нежели через 20 лет менять этот сустав потом реабилитационные мероприятия 6 месяцев еще выполнять, помогать маме, папе там на костылях ходить и так далее. Я думаю, что здесь вот просто объяснять, просвещать, показывать какие-то, благо сейчас есть доступ во все соцсети и информации, показывать, чем это может закончиться. Я думаю, что вот в таком режиме это должно работать с родителями.
1: Ну и более того, тут важно отметить такой важный момент, прошу прощения за повторение слова, но момент на самом деле важный и стоящий внимания, что на ранних этапах иссечения как раз на образовании происходит с минимальной травматизацией кожи и с наивысшим шансом, что там все нормально заживет. Потому что удалить, допустим, на образование там 1-2 миллиметра намного же проще, нежели удалять там потом в сантиметр, мягко говоря, да?
0: Да, если особенно мы говорим о голове, шее, конечно, чем меньше новообразование, тем эстетически это будет лучше выглядеть, тем меньше рисков того, что это придется делать под общим наркозом, тем меньше рисков каких-то осложнений, и тем быстрее вы закроете этот вопрос, потому что часто, допустим, онкопатология кожи, типа базально-клеточного рака кожи, это места крайне неудобные для операционного вмешательства. Это верхние и нижние веки, это уши, это носы, где базалиомы, они обладают таким инфильтративным ростом, то есть, видимо, она там выглядит миллиметровая, а по факту она прорастает.
1: Вглубь, да?
0: Она как раз не вглубь, она периферическая. Ростом обладает, она травмирует хрящи и ткани, и по факту в гистологии может быть, что там миллиметровая опухоль, видимо, на самом деле там 5, 6, 7, 10-миллиметровая, и захват ткани должен быть больше. Поэтому чем более на ранних этапах мы за это возьмемся, тем меньше будет дефект, тем быстрее это будет заживать. Потому что эстетика тоже важна. Неважно, сколько лет пациенту, ну там мы не берем оперировать пациентов, которым там 100-120 лет, понятное дело, в этом нет смысла. Именно по базально-клеточному раку кожи это надо уточнить. Но если это пациент там среднего возраста, и ему тоже важна эстетика. И эстетику очень сложно скорректировать, если у вас базальома размером с куриное яйцо. Это вот прям тоже очень четко надо понимать.
1: Кристина Федоровна, все практически пациенты, но чаще всего, зачастую, если отбросить сам вопрос, мягко говоря, стоимости лечения, потому что чем более запущенное состояние, тем это всегда выходит более затратно.

0: потому что не требуется дополнительное исследование, требуется много дополнительных и анализов. Но большинство людей боятся, если родинка подозрительная, нужно ее убирать, то это будет долго по времени, это будет очень травматично, это будет очень больно. И хочется спросить, сколько времени занимает сама процедура и остаются ли после нее те самые страшные мифологические шрамы?
1: Значит, по поводу финансовой составляющей тоже очень надо уточнить.
0: Uh-huh.
1: У нас ни разу не было такого, что мы не сказали о том, что оперироваться надо обязательно у нас. Вот только мы можем это сделать. Мы понимаем, ну, я, допустим, всегда четко понимаю, что не каждый пациент может в частной клинике пройти полный этап лечения.
0: Uh-huh.
1: Это понятно, логично, кто-то на это вообще не планировал этого, кто-то, в принципе, больше доверяет ОМС медицине, да, и пришел, допустим, за вторым мнением. Я всегда, если пациенту нужно оперироваться, озвучиваю варианты прохождения этой терапии или операционного вмешательства в рамках ОМС. Мы всегда говорим, в какие структуры лучше обратиться, чтобы это было быстро, качественно и там с минимальными расходами. Это важно понимать, что никогда нету такого, что обязательно у нас. Да, там мы обладаем определенными... Почему я про себя-то в третьем лице говорю, непонятно? Вот, ну ладно. Да, мы обладаем определенными... Там, мы, клиника, обладаем определенными навыками, оборудованием, которые могут эстетически чуть лучше скорректировать какое-то операционное поле, но варианты мы всегда предлагаем, где можно найти альтернативу референсную удалению, допустим, у нас. Что касательно, как происходит удаление там, банального новообразования. На самом деле, достаточно быстро. Это не требует какой-то дополнительной подготовки. Мы не лезем в полость, мне не нужно сдавать миллионы анализов перед этим. Пациент всегда удивляется, мы просим покушать хорошо, потому что на голодный желудок, во-первых, скучно лежать и удалять что-то, а во-вторых, может немножко подкружить на анестезии.
0: Угу.
1: Мы просим покушать пациента в нормальном подготовленном настроении, прийти на удаление. Удаление производится в среднестатистической родинке 10-15 минут. Даже у детей, которые нам недавно пришлось прям удалять новообразование у ребенка 5-летнего, долго оттягивали, 2 года оттягивали, но пришлось забирать на гистологическое исследование, и даже у ребенка это заняло 15 минут, по факту там нужно потерпеть один укол анестезии, небольшой, незначительный, да, укол некомфортно, да, анестезия некомфортно вводится там подкожно, но это там секунд 10-15, дальше какой-то болезненности нету. Рубец это всегда где-то захват здоровых тканей, берите пару миллиметров от вашего новообразования, вот такой длины у вас будет рубец. Швы снимаются где-то дней через 10-14, если это со швами какое-то иссечение. Иногда мы аппаратом что-то удаляем, если это какие-то безопасные штуки, радиоволной. Ну, где-то дней 10-14 на заживление у вас идет с перевязками, понятное дело, с осмотрами. Ну, какой-то сложности в рамках заживления новообразований, как правило, не происходит. Иногда бывает, что где-то пациент сядет неудобно, подразойдется шов, но мы всегда на связи, всегда можем это все откорректировать, отконтролировать, и на самом деле никакого дискомфорта удаления новообразования в себе не несет абсолютно, кроме того, чтобы потерпеть анестезию.
0: Угу. Кристина Федоровна, знаете, в завершении нашего общения хочется спросить, как всегда, всем хочется каких-то особых условий, особого отношения. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас бонусы и бонусные программы вообще работают в клинике доктора Карвацкой для ваших пациентов?
1: Ништяков хочется.
0: Конечно, всем хочется.
1: А я вообще для этого и пришла на самом деле. Во-первых, мы сейчас находимся на стадии патентного производства. Я умудрилась начать лечить пациентов с депигментированными, с белыми рубцами, которые вровень с кожей, но которые сильно отличаются по цвету. Растяжки, стрии. Пациентов с витилиго, пациентов с сединой, пациентов с выпадением волос. То есть сейчас это один огромный патент, который мы пытаемся реализовать. Проводим определенные исследования на базе клиники, и таких пациентов мы очень ждем на максимально комфортных условиях. На данный момент мы вообще их забираем безоплатно, и у нас очень хорошие сейчас результаты по пигментации таких пациентов, даже сложных акральных локализаций ладошки. Большой уже поток пациентов такой набран, и мы, конечно, очень стараемся им помочь. Дальше у нас сейчас появился прекрасный

0: мы его нашли, он нас нашел, а мы его, доктор-кардиолог, угу. Он приехал из Магнитогорска, человек с почти 40-летним стажем. Все терапевтические специальности у нас сейчас для пенсионеров, как и были, так и есть, со скидкой для пенсионеров, это невролог, травматолог, кардиолог, у нас есть холтеры, то есть вся функциональная uh-huh. диагностика тоже для пациентов таких со скидкой. Ну и, соответственно, раз уж мы сегодня про новообразование кожи, я думаю, будет логично тоже пригласить пациентов взрослых, да, пожилых пенсионеров на осмотр кожи, тоже со скидкой для пенсионеров будет неплохим подспорьем, чтобы как раз после лета, сейчас большой поток пациентов именно со злокачественными образованиями кожи, которые мы выявляем после солнечного периода времени, пригласить к нам на осмотр. Мы будем рады вам помочь.
1: Угу. Ну, а я хочу напомнить, что записаться на прием в клинику доктора Горовацкой можно по номеру телефона 8-496-725-2445. Я повторю, 8-496-725-2445. Либо перейти на сайт клиника.дк.ру, и там есть онлайн-запись. Клиника находится по адресу Московская область, город Чехов, улица Вишневая, дом 5 и улица Вишневая, дом 2. Работают с понедельника по субботу с 9 до 19 часов, поэтому обращайтесь за консультацией и на самом деле следите за своим здоровьем и будьте всегда проинформированы. Кристина Федоровна, спасибо большое вам за сегодняшнее интервью. Я думаю, что наши слушатели сегодня узнали и много нового, и все-таки получили мотивацию к тому, что надо не только самодиагностировать самого себя, но и иногда обращаться за помощью профильного специалиста, чтобы быть точно уверенным в своем состоянии здоровья.
0: Спасибо огромное, что пригласили. Ждем всех к нам в клинику, всех посмотрим, всех полечим.
1: Напоминаю все-таки еще раз для финала. Номер для записи 8-496-725-2445. Клиника доктора Корвацкой в городе Чехов. И у меня в гостях сегодня была Кристина Федоровна Корвацкая, врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург клиники доктора Корвацкой. Кристина Федоровна, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня всем нашим слушателям. Ну а у нас в ближайшее время начнется рабочий полдень, поэтому не переключайтесь. Программа по вашим музыкальным заявкам. Делайте громче. Давайте будем с вами вместе, и вместе будем здоровыми.

0: самом городе полдень.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да,

0: А, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета». Но что я хочу сказать? Я немного здесь прерву музыку и поставлю подложку. Хочу сказать, что для жителей дома «Вокзальная площадь 1» сегодняшняя ночь была более чем экстремальной. Сегодня там произошел пожар, свидетелем которого я тоже был. Ну, считаю, что себя в числе пострадавших. Но слава богу, что хорошо все это, все, как бы сказать, все... Хорошо, что хорошо кончается, да? В общем, я хочу поблагодарить прежде всего нашу диспетчерскую службу 112. Это сначала то, что они быстро приняли вызов. Звонил тоже в числе вызывавших и я. Но до меня уже там позвонили, поэтому тут уже просто был реальный сос. Конечно же, пожарных, да, пожарных, наших пожарных. Они великие люди вообще на самом деле. Вот особенно Александра, вот, который, можно сказать, эвакуировал меня, потому что тут уже реально без вариантов. Он человек, который был на своем месте. Ходили по квартирам, естественно, было все в дыму, потому что действительно надо было эвакуировать людей. Там же все-таки, понимаете, газ в квартирах. И квартира, которая горела на 4-м этаже, она горела конкретно. Там все влетало к чертовой бабушке, можно так сказать, да. И поэтому действительно эвакуировали всех пострадавших. Среди жителей нет, но погибла женщина, которая, так сказать, была, находилась в квартире, там, где люди злоупотребляли алкоголем, да. И, естественно, это все последствия вот этих всех, вот этих пьяных дебошей. Потом, что хочу сказать. Конечно же, спасибо всем, кто быстренько все, так сказать, помог это все разрулить, всю эту ситуацию нашим жителям, да, которые оказались очень дружными. В общем, надеюсь, что эту историю мы завершим каким-нибудь хорошим концом, будем разбираться далее, поэтому все, как говорится, только начинается. Вот, поэтому, что хочу сказать, я сегодня при разговоре с своими одноклассниками как-то вспомнил, я говорю, я вот по вторникам езжу музыкальный глобус готовить, да, там закупать какую-то музыку, да, и среди пластинок, которые я вчера купил, да, была пластинка под названием Greatest Hits Glory Gaynor, да, но у Glory Gaynor есть композиция I Will Survive, да, которая была, так сказать, в ее репертуаре, да. И я вот думаю, здесь как дежавю. То есть, как бы вот получилась так пластинка, да, как вот дежавю. И мы переживем. То есть мы пережили. То есть я переживу, там люди пережили все это. И вот, вот действительно, вот сегодня еще день такой, покров, да, и все ребята говорят, ты сегодня справляешь второй день рождения. Можно сказать и так. Можно сказать и так, поэтому 14 октября я уж точно теперь никогда в своей жизни не забуду. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны. Звоните 112 при любом случае, если вы что-то там заметите, потому что каждая минута – это каждая спасенная жизнь. Поэтому я благодарю еще раз, Александр, большое спасибо, поэтому, что бы мы без вас делали, поэтому вы действительно, ну, не знаю, премировать вас надо, что ли, от наших всех жильцов, потому что вы прям там очень быстро все это сумели организовать, и действительно пожарники. Единственное было затруднение в том, что никак с этим отоплением, никак с этим водоснабжением там никак эту яму не зароют, и поэтому пожарная машина, она буквально, ну, максимально приблизилась к дому, и это очень затрудняло, на самом деле, так сказать, тушение пожара. Поэтому, может быть, и потушили бы чуть раньше, но вот эти затруднительные моменты, они, конечно, сказались. То есть все не совсем, как говорится, было удобно ребятам выполнять свою работу. Так что ребята максимально все, что смогли, то сделали. Так что композицию «Я переживу», пожалуй, я, наверное, сейчас заведу. Всем доброго здравия, всем здоровья. И, уважаемые люди, будьте внимательны и вообще боритесь с этим злом, как пьянство, на самом деле. Это действительно мешает людям нормально жить и приводит к таким безумным трагедиям. Далее у нас музыка, которая будет звучать в трек-листе. Если у кого-то есть пожелание прислать свою любимую песню, пожалуйста, присылайте.

Кстати, заявки 8-916-244-00-44. Ну, а меня встреча с вами, это как действительно хорошая такая оздоровительная терапия. Всем спасибо, кто сейчас со мной на радио «Комета» на волне.

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных

0: роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 12.50 практически на часах добегает. Мы же вот скоро первый час уже отобьем. Вот Антон Евгеньевич пишет, да? Антон пишет, значит, всему коллективу, как говорится, для пожарных, да, песня «Мы не ангелы». Антон, напишите, кто точно исполнитель. И мы он спрашивает, Агата Кристи? Да, есть такая Агата Кристи, но я вам там отписал, что можно, что, так сказать, попадает у нас в раздел иноагентов, поэтому вот такая вот ситуация складывается. Но давайте, я понял вас, да, давайте я поставлю композицию группы Hi-Fi «Мы не ангелы». Песня хорошая, я думаю, что вы ее знаете, я понял, да. В общем, как вот будет время, напишите еще, как бы, да, вот если будет остановка какая-нибудь, да. А пока тогда давайте вот, если вы не против, я поставлю Hi-Fi, композиция «Мы не ангелы». Это очень классная, симпатичная песня. Далее реклама, и буду ждать от вас каких-то еще определенных заявок, новостей. Антон, спасибо, что вы с нами. Это очень здорово.

0: рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио. Рабочий полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
4: Ну, Антон, кажется, мы что-то нашли, да? Композиция в исполнении Агаты Кристи «А мы не ангелы, парень».

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете. Радио.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио. Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Я перешел во второй час, 13:07 на часах. Поскольку новостей сегодня не было, то, пользуясь случаем, то, что я сегодня с вами в рабочем полдне в программе «Вечерний Чехов» тоже. У меня сегодня такой длинный день, и он такой будет у меня, так сказать. Это будет моя разрядка после вот этой, так сказать, катастрофической ночи, которая была сегодня у нас на привокзальной площади. Вот поэтому сегодня я буду с вами, и мне как с вами как-то легче, и я действительно с вами буду исцеляться, вот так вот, скажем так, душевно и морально, да, после такого стресса. В общем, группа «Мистер Президент», с которой я пытаюсь сейчас наладить коннект, то есть как-то вот неудобно как-то особо слишком напоминать от того, что как бы попробуйте там что-то там пришлите, какое-то приветствие, но мы аккуратно, как говорится, душим звезд, как говорит мой друг. Вот, ну, в общем, постараемся, да, как-то попросить Юдит Хильдебранд, по-моему, ее фамилия, Хильдебранд, вот, сценическая Мэтти Севен, что-нибудь прислать, потому что как-то я смотрю ее фотографии и ставлю комментарии, а значит, вроде как засветился радиокомета, пролетела хвостом, зацепила. Вот, мистер президент, сейчас далее реклама, и, ребят, присылайте ваши заявки, вот Зульфия уже прислала бозоны Хиббса, дорога, Зульфия, вот еще вижу, да, привет, Зульфия, в общем, после, значит, рекламы займемся далее вашими заявками, а пока мистер президент в лице Юдит Хильдебранд.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета». Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меж тем я перехожу к самой приятной части нашей встречи с вами. Это ваши заявки. Заявки далее... По очереди. На очереди у нас Зульфия. Зульфия всегда нас радует какими-нибудь альтернативными вещами. Я вот, Зульфия, тебе прям пишу «Привет». Вот, чтобы ты меня тоже увидела. Значит, что у нас с Зульфией? Значит, Зульфией композиция «Шикака», «Школьник Бау», «Дорога Бозона Хиггса» и композиция «Мама» в исполнении Алисы. Значит, начнем мы, пожалуй, с середины. С середины «Бозона Хиггса», «Дорога». В дороге у нас будет потом «Шикака» шикакать. Вот, шикотать. Ну, а потом «Мамой», которая встретит вот это все. Все то, что прозвучало. Все, начинаем. Ловите, Зульфия, и расписывайтесь. И далее, если у кого-то есть предложение по заявкам 8-916-244-00-44, подписывайтесь на наш телеграм, информационный портал лапасня.ру в Максе ВКонтакте. Читайте газету «Лапасня», там по пятницам полезная, очень для всех полезная, приполезная информация. Что еще? Значит, «Комета» на частоте 70-49 УКВ тоже идет. У кого старые приемники, мы, так сказать, в старом диапазоне тоже подключились. Кабельный канал «Комета» 92.6 по телевизору работает. И портал, информационная площадка «Яндекс.Радио», надеюсь, там работает. Если после «Яндекса», надеюсь, так сказать, что-то восстановили, тоже радио «Комета» должна прозвучать. Прием отличный. Все, ловим, дальше слушаем и наслаждаемся. И заявки ваши также ждем.
0: Рабочий полдень на «Комете».

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумеешь.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкусные, нежные и сочные роллы. Разнообразные наборы на любой вкус. Выгода до 30% и быстрая доставка. Заказывайте прямо сейчас. Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
0: Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень продолжается, между тем у меня заявки. Это самая приятная часть нашего, так сказать, концерта бесплатного. Ольга пишет: пожалуйста, для моей мамочки Тамары Ивановны, Михаил Курсеев, кадетский вальс, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, будет сейчас непременно. Дальше Андрей пишет: добрый день, Игорь, поставьте Depeche Mode, Strange Love и Олег Газманов, детство мое. Приветствую, Андрей. Будет. Спасибо всем за заявки. Большое. Сообщение у меня там есть об актрисе Селми Блэр. Но я так думаю, я потом коротко, может быть, скажу. А, наверное, поближе к вечеру я, наверное, там все-таки подетальнее обсужу данную тему, потому что тут у меня масса вопросов к данному инциденту. Вот, потому что все действительно странно. Тем более это не здесь произошло, а в Соединенных Штатах, тем не менее. А уж там-то там вообще не забалуешь. Там за каждое, так сказать, действие надо отвечать. Вот, и поэтому, если успею, расскажу. Если не успею, тогда уже в следующем, так сказать, эфире вечером, в вечернем Чехове. Итак, Оля, пожалуйста, для Тамары Ивановны, Михаил Курсеев. Вот, и Андрей Depeche Mode, Олег Газманов. Принимайте, товарищи.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Радио.
0: Рабочий полдень.
5: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но у меня есть междугородний звонок из Санкт-Петербурга, Мариинская больница, и, естественно, люди, которые там проходят реабилитационное лечение. Вот Александр нам звонил и дозвонился еще раз. И передает большой привет Кирюхе, Лехе, Сергею, Вадиму из 15-й палаты. Конечно же, всем врачам, медсестрам, которые их лечат, так сказать, и заботятся, да. И попросил поставить Владимирский Централ. Вот, поэтому я присоединяюсь ко всем поздравлениям, приветам. Ребята, выздоравливайте, здоровья всем, конечно же, крепкого, да, и не болейте. Не болейте, долгих лет жизни вам всем и врачам, конечно же, которые без них сложно, да. Поэтому Михаил Круг прямо сейчас. Вот, поэтому до встречи в программе «Вечерний Чехов». Я сегодня буду с вами. У меня сегодня длинная такая рабочая работа. Вот, поэтому программу «Романтику» тоже сегодня жду. И всем большое спасибо за заявки. Я вас всех обожаю, мои дорогие радиослушатели. Ваша поддержка для меня — это очень-очень ценна. Значит, про американскую актрису придется мне рассказывать вечером. Да, у меня есть вопросы. Есть вопросы к данному инциденту, потому что я за этой актрисой, ну, я ее не фанат, но я за ней следил, как у нее все проходит, потому что заболевание у нее очень серьезное, на самом деле, да. И на самом деле я удивился, что в Америке это как-то лечится. Вот как, каким-то вот образом, потому что это очень все серьезно. Но об этом, пожалуй, мы вечером. Все, спасибо всем. Александр, спасибо за звонок. Звоните еще, буду ждать от вас весточек. Все, ребята, пока-пока. И до вечера я иду на обед.
4: Рабочий полдень на комете.

задумчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете. Радио.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-80-42. 8-925-180-42. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается

0: тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не.

0: Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Мета. 92,6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов.

0: посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: земли Лопасненской, 16:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Да, эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 60.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8 925 180 42 62. 8 925

0: 80-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше,
5: чем радио. Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8495 960 60 93. 8495

0: 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И еще раз здравствуйте, вечерний Чехов начинает свою работу. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я дал вам возможность послушать немного музыки, дабы продумать, как мне сегодня построить вообще передачу и какие новости вам сегодня вообще рассказывать на самом деле. Я сегодня уже в дневном эфире рассказывал, что буквально сегодня сам вместе с жильцами дома «Вокзальная площадь 1 переживал пожар, поэтому спасибо моим пожарникам, которые меня сегодня спасли, можно так сказать. Да, Александр, если меня слышите, я вас очень благодарю, скажем так. Вы были на высоте, и вы профессионал высокого экстракласса. Сегодня было все, как в американском фильме, боевике. Пожарники справились и работали по полной программе. Итак, начинаем вечерний Чехов, точнее, продолжаем. Поэтому я хочу сказать, что сегодня я жду ваших заявок, приветов, пожеланий по телефону 8-916-244-00-44 путем обычных смс, либо по Максу можно прислать, голосовое сообщение можно прислать, можно позвонить в прямой эфир, эта заявка будет выполнена еще быстрее гораздо. Попробуем заглянуть в радиокалендарь. И сегодня я в дневном эфире также сказал о том, что я хотел бы разобрать некий случай, который вывернула одна голливудская звезда, да, буквально пару дней назад на рейсе Лос-Анджелес-Нью-Йорк. Поэтому я тут решил как-то детально сегодня посмотреть, вот как это вообще может быть и что за это будет данной персоне. Итак, композиция «Drive» в исполнении группы «The Cars», классика 80-х. Дальше песни, которые идут у нас в прямом эфире в ротации. Если кто-то хочет поменять что-то, пожалуйста, пожалуйста, милости просим. Мне с вами действительно в вашей компании радиослушателей очень хорошо. Время идет быстро и легко. Вы как бы решаете все мои некие мозговые задачи. Итак, «The Cars», дальше песни будут из репертуара «Радио Комета». Если у вас есть желание, присылайте 8-916-244-00-44 на этот телефон ваши любимые песни. Ну, а я пока передаю микрофоны ребятам из американской группы «Cars». 84-й год.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу: «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25, центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Рабочий день.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Это была Тони Брэкстон с композицией «Разбей мое сердце». Что могу сказать. У нас тут пролетела подложка из рабочего полдня, но я хочу сказать, что возможно у кого-то сейчас начинается рабочий будни, кто-то, соответственно, делает сейчас шаги на работу, и я хочу сказать, что с музыкой оно как-то веселее. Может быть, кто-то уже пришел на работу, уже работает. Включайте музыку погромче, и действительно, может быть, у кого-то есть заявка для того, чтобы, так сказать, поднять себе настроение на всю смену вечернюю, вот, а может, даже ночную. Поэтому вот так вот. Между тем, Сергей написал нам: «Добрый вечер, поставьте, пожалуйста, Виктора Цоя «Мы ждем перемен», «Сектор газа, туман», «Киш», «Король и Шут», композиция называется «Ром». Но я еще что хочу сказать. Я еще хочу сказать, что у меня еще... Я жду заявку от Марины Беловой. У нас с Мариной Беловой всегда дискуссия по поводу Лины Сейфул. Вот у меня тут редактор Артем сидит. Вот, он там занят своим делом, вот, но что он может сделать? Он редактор, у него работа такая, как-то ставить композиции, которые люди присылают сюда, мы их отбираем, люди за это деньги платят, кстати, на радио существует за счет пожертвований, так сказать, роялти от артистов и рекламы, вот, поэтому спонсоров у нас таких нет богатых, я с большим удовольствием призываю всех спонсоров, кто хочет сотрудничать с радио «Кометой», быть нашими рекламодателями, пожалуйста, милости просим, мы будем с удовольствием с вами работать, и, может, что-нибудь вместе придумывать. Какие-нибудь акции. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Будем удваивать кассу. Кассу, чтобы зарплата была у вас хорошая. Ну, нас тоже, так сказать, не обижать. Поэтому, чтобы мы трудились еще как лучше, как говорится, в квадрате лучше. Вот так, да? Вот. Значит, будут заявки. Вот еще вот пришла заявка от Сергея, вот написал мне Сергей, вот, поэтому пишет еще «Северный флот», «Время любить», «Спасибо», «Горький конец», «Горькое завершение», что еще можно сказать, «Горькое окончание», ну, в общем, вот так вот, да, «Эпидемия», «Вернись, Алиса», «Все, что я хочу». Спасибо, Сергей. В общем, ну, до конца вечера, до 20.00 мы обязуемся все это проиграть. Вот. А у людей, если есть заявки, присылают.

0: Давайте мы как-то будем разбавлять всю эту альтернативную музыку. Хорошая музыка другого жанра, например. Вот так. Кстати, я вам говорю, обещал рассказать новости из Голливуда, поэтому я тут вот изучил немножко, уже подготовился чуть-чуть. Ну, это, наверное, уже ближе к концу часа. Ну, а теперь, естественно, Виктор Цой, мы ждем перемен.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов плавно отбил первый час практически, и я, пожалуй, наверное, все-таки оставлю сообщение из Голливуда, чтобы мы немножко поговорили об этом на следующий час. Ну, а пока группа Тычин с композицией «Цирк» приезжает в город прямо сейчас. Если у кого-то есть желание

прислать заявку, привет, пожелания, или просто заказать любимую песню, делать это, как делает Сергей, он прям присылает, не стесняется. И если заявок немного, то мы с большим удовольствием удовлетворим, так сказать, все вкусы любого музыкального гурмана. Дабы дальше у него «Сектор газа туман» и «Король и шут», композиция называется «Ром». На данный момент я все-таки поставлю композицию группы «Тычин». Цирк, как говорится, едет в город, как говорят, цирк уехал, а клоуны остались. Ну, в общем, бывает и такое, да? Вот, ну, а у вас есть время целый час, 8-916-244-2044. И я, естественно, у меня включаются радары, наши спутники, которые следят за Иваном, который должен сегодня провести программу «Романтика», которую все очень-очень ждут, особенно наш женский пол. Он любит писать, он любит заказывать, он любит, соответственно, делиться своими впечатлениями, секретами о том, что сейчас прям у человека на душе. Но Иван всегда рассказывает очень все оперативно. У него дорожные новости, у него всегда погода. И у него различные фразы на любой, так сказать, случай жизни. В общем, жизненно у него. Жизненное. Поэтому это принимается к сведению. Итак, Тычин, дальше новости. Или что у нас? Новости будут сегодня? Нет. Но, походу, новостей сегодня не будет. Походу, сегодня мне придется, так сказать, провести вам ликбез новостей самому. Но у меня уже есть новости из Голливуда, поэтому я не буду откладывать. И группу «Тычин» вам заряжаю.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
6: Вечерний Чехов. На радио Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов. На радио Комета. 92.6 FM.
2: Между тем, мы переходим к международным новостям, и я хочу сказать о том, что международные агентства новостей и порталы, которые размещают новости о знаменитостях и публичных людях, опубликовали очень интересную новость. Я давно как бы слежу за актрисой, про которую хочу вам поведать, да, но слежу почему? Не потому, что как бы она там моя любимая какая-то актриса, да, а потому что у девушки серьезное заболевание. Вы могли ее видеть в фильме «Жестокие игры». Она там, соответственно, играла такую невинную девственницу, да, которую там, так сказать, совращают, вот. Имеет актриса Сельма Блэр. У нее рассеянный склероз. В общем, и дело в том, что вот что такое рассеянный склероз? Рассеянный склероз – это очень серьезная такая тема. Наиболее ранними симптомами являются утрата брюшных рефлексов, утомляемость и слабость ног, легкость.

легкое интенсионное дрожание в руках и нистагм, неконтролируемое ритмичное движение глаз. Ну, это когда там глаза так дергаются вообще в разные стороны, в общем, так, да? Вот. У нее это было очень серьезно, на самом деле, прям вот, причем с прогрессирующей такой отметкой, да, что прям это такая штука, которая прям буквально девушку завалила в здоровье. Ну, вот реально, да? С палочкой, потом там началось какое-то лечение, может быть, да, там, но все на нейронном, как говорится, лечении, да, было. И, в общем, в принципе, как-то дело пошло на поправку, на самом деле, да, то есть ее как-то починили. Вот, и тут она буквально решила поехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И получилось так, что она совершила нападение на пассажиров авиакомпании, членов авиакомпании, там, по-моему, бортпроводник был, и кто-то из членов экипажа, да, вот, и на бортпроводницу, полицейскую и медсестру, вот так вот, вот. Значит, она не признала вину, а защита заявила, что причиной произошедшего могло стать состояние дезориентации после пропуска лекарства от рассеянного склероза. Ну, в общем, дело в том, что я к чему? Я сегодня помучил, так сказать, систему искусственного интеллекта и как бы решил задать ему такой вопрос. А когда она летела, у нее вообще был какой-то сопровождающий гражданин, например, или гражданка, да? Типа, это важный момент, который часто пускают в заголовках. Вот это самый главный заголовок, потому что человек, у которого такое заболевание, она однозначно не может полететь туда. Ну, кто-то с ней должен быть, мало ли что случится. И вот случилось, понимаете? Вот поэтому все, конечно, там завели под это все дело, да. Но что хочу сказать. Суд, когда вот ее там, соответственно, забрали, да, вот судья сказал, что, ну, сказали, что она там известная актриса, там, да, снимается, у нее такой диагноз, там, да, на что судья сказал, что нет, ничего не меняет. То есть это не зависит от такое деяние, да, которое было в самолете, да, так сказать, потому что эти люди оберегают вас, а вы на них нападаете, понимаете, Сельма. Поэтому вы не то, что вы там звезда, и мы там должны сейчас вот вас отпустить. Нет. Двадцаточку тысяч ей влупили. Вот. И если там действительно будут разборку вести какую-то, от 2 до 7 лет впаяют смело. Поэтому, как бы сказать, несмотря на то, что у нее там такая вещь. Поэтому, учитывая, что она с диагнозом как-то справлялась, она даже участвовала в телепрограмме «Танцы со звездами». Вот это для меня вообще было как-то удивление, потому что вот с таким диагнозом, ну, как скакать-то? Это же там, ну, она с палочкой, там, все такое, да, и тут «Танцы со звездами». Ну, видать, полегчало. Но таблетки, типа, не забывай как-то принимать все эти вот эти колеса от этих заболеваний всех. Вот, поэтому ей предъявили обвинение в нападении второй степени. Поэтому теперь суд, и если признают, то да, пока не вынесли приговор, и, ну, будут доказывать какие-то доказательства. Вот так. Но человек был, говорят. Человек, который сопровождал, был. Поэтому вот это важный момент, как бы нельзя упускать, потому что с таким диагнозом, извините, в булочную даже на такси не доедешь. Поэтому вот так вот. И по поводу суда хочу сказать. Тут вот судья поступил правильно, на мой взгляд, да. Все как в наших старых советских судах в кино, да. Что виноват, отвечай. Неважно, кто ты и что ты. А такие случаи у нас в нашей отечественной практике были. Вот, и артисты сидели в тюрьме за разные деяния, всякое было в жизни артистов, биографию почитаешь, вообще волосы дыбом встанут, поэтому все отвечали ровно по закону, вот так, так что вот будем следить, что будет дальше. Между тем, у нас Билли Джоэл на композицию «Innocent Man», дальше, соответственно, присылать ваши заявки, привет и пожелания, ну а мы будем очень вас ждать, когда вы там что-то еще нам пришлете. Well, I love the movies. Welcome to the biggest movie event of the year. We're gonna have a great night, ladies and gentlemen. And the Oscar goes to.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ

0: и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Между тем, вот Марина пишет: уважаемая радиостанция, перестаньте, пожалуйста, включать песни Лины Сейфул. Есть много хороших песен. Конечно, я вам задал вопрос встречный. Как вы быстро, Марина, все вычисляете, да, и это, конечно, похвально с вашей стороны. Но я хотел бы поинтересоваться, а что вы, например, думаете как вариант о творчестве Лолы Тиш? Я про нее услышал в программе «Радио Комета» другой понедельник. Я вообще про нее ничего не знал, вот про такую. Лина Сейфул — это уже, это просто вообще, я даже не знаю, цветочки розы какие-то, да. Вот, дайте свой комментарий, да, слышали, не слышали, да. Или пришлите свою заявку, мы с удовольствием для вас ее и с превеликой радостью сыграем. Вот нам вот очень приятно, когда вы пишете, и естественно, мы всегда вступаем в какую-то дискуссию для того, чтобы понимать вообще, что слушают наши радиослушатели и куда, соответственно, их музыкальный слух в какую сторону тянет. Между тем, Лола Тиш, да, Лола Тиш. Я тут решил как бы вернуться к Лола Тиш. И есть у нее такая песня «Кондиционер», вот с которой как бы все-все буквально мое знакомство с ней началось. В программе «Другой понедельник» там ее очень разбирали. Ведущая Елена там была. Она, конечно, представила ее, эту исполнительницу, да. И вообще, конечно же, тогда что я скажу? Слушаем и делаем такие максимально умные лица. Перед вами, по сути, если про песню, да, трагедия в четырех актах. Значит, рассказывает агентша ЦРУ с тяжелой судьбой, а ее главный антагонист, вот этот самый кондиционер, который не пионер. И, в общем, у нее какая-то бытовая драма. У нее бытовая драма, отношения с техникой. И это песня про то, когда техника не оправдывает ожиданий. Ты включаешь кондиционер, а он не охлаждает. Не пионер, и вообще ведет себя, как будто он не пионер, у него свои планы, и вообще у него все по-своему. Герой не пытается выстроить с ним границы, что нельзя вот так на меня плевать, она говорит. Нельзя. А Канди и капитан Ганди — это, видимо, вот такой внутренний конфликт. Вот кто из них Ганди и Канди? Ну, Канди понятно. Канди, может быть, это вот техника Канди. Канди, там кондиционер, стиральная машина и там еще много-много чего. Ну, а Ганди, капитан, ну, Ганди, который вот, великий Ганди индийский, который, вот так сказать, сделал Индию такой вот, какую мы видим ее сейчас. Вот. И вот этот внутренний конфликт, ну, как же, кажется, что он должен быть спокойным. Но по факту все там эмоционально вспыльчиво, и, в общем, все там в эту драму вовлечены. В общем, трек про выгорание от бытовых приборов. Я эту песню ставлю, ребят. Так что делайте умные лица максимально, да? И мы слушаем вот эту агентшу ЦРУ и с ее главным антагонистом кондиционером. Вот выдержите, нет? Я буду вам признателен. Я вот просто послушаю с вами с большим удовольствием. Дальше за ними будет группа Girls Aloud и песни из нашего вечернего эфира.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: И я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Ну, рекламу немножко пропустим, да. Ну, не секла земля русская талантами. Но и как вам? А вы говорите, Лина Сейфул. Тут Лола Тиш, понимаешь ли. Ну, Call the Shots, дальше реклама и... Вечерний Чехов продолжит свою работу. Скоро программа «Романтика». Ожидайте.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Это Первое Чеховское радио.
1: Между тем, у меня заявка. Заявка есть от Андрея, который пишет нам: «Добрый вечер, Игорь. Поставьте песню Геннадия Трофимова «Лесные пожары» из кинофильма «Таежный роман». Будет сейчас. Я уже ее подготовил для вас. Поэтому с большим удовольствием я эту композицию поставлю для Андрея, для вас. Ну и, естественно, там для Сергея еще одна, по-моему, парочка заявок будет. Поэтому Геннадий Трофимов прямо сейчас.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.

0: Если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ суши-вок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Время отведенное программе «Вечерний Чехов» заканчивается. Я вас передаю в заботливые руки Ивана. Спутники встают, так сказать, в свое стойло. Они, так сказать, сделали свою работу, а Иван здесь. Пожалуйста.
2: Добрый вечер, любимый город Чехов. Услышимся через мгновение, но хочется еще поздравить Игоря со вторым днем рождения. Спас его сегодня пожарный по имени Александр. Да, дай бог ему здоровья, потому что у Игоря внизу горела квартира, а он на пятом-то, Игорек, да, живешь? А на четвертом он горела квартира. Погибла женщина. Игорек, ну, просто поздравляю тебя еще раз со вторым днем твоим рождения.
1: Ой, слава богу, что хорошо кончается. Как бы, ну, жильцам дома тоже большое спасибо, что мы все дружно как-то это... Чем вся эта история закончится, ну, надеюсь, в газетах, наверное, проинформируют, а потом, может, и я вам что-нибудь расскажу, да, как там что-нибудь было. Ну, в общем, пока вот занимаемся, так сказать, восстановлением жилплощади, потому что, ну, дым, гарь и все такое, в общем. И, в общем, делаем что, все, что можем. Все, спасибо вам большое. Композиция «Вернись в исполнении эпидемии» прямо сейчас. Ну, а я прощаюсь с вами до пятницы, до райской пятницы. Ой, опять райская пятница. Время идет так быстро. Вот только пятница была, она опять уже. Все, с Иваном встретитесь буквально вот уже скоро минуток через 10.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

Многие говорят, поехали. Я говорю, полетели. Но не быстро, друзья мои, потому что за бортом радиостанции «Комета» идет дождь, плюс 8. Посмотрел я на Яндекс.Карты. Две аварии на Старосимферопольском. Господи, третья появилась. Так, где Ледовый, потом где торговый центр «Карусель». Третья где? Ох, сразу три машины. Ёшкин, матрёшкин. О, в среднем правом ряду. А где это? Сейчас скажу. На пачке ЛМ. А, на зачатие. Где пятерочка? На подушке осталось. Улица Садовника. Ох ты, Господи. Так что будьте внимательны, друзья мои, водители, будьте аккуратны. Да, светофорные заторы, плюс еще авария, плюс дождик. Плюс хочется еще сказать, что от автомобильного моста через железную дорогу в сторону села Новоселок стоят столбы, фонарные столбы стоят. А почему-то нету освещения. Кто ответственен? Какая-то подпись нужна? Или крупное ДТП нужно? Я не знаю, не пойму это. Стоят фонарные столбы, а освещение отсутствует. Почему так? Почему? Мы должны ехать в темноте? Тем более, многие знают, автомобилисты, что мокрый асфальт крадет автомобиль, свет автомобильных фар. Без разницы, как галогенки у тебя там, без разницы, какая оптика, друзья мои, крадет мокрый асфальт, крадет свет. Не намного, но крадет. Так что надо как-то включать освещение. Ладно, не будем о плохом. Среда-средец, половина рабочей недели уже отлетела. Завтра четверг, пятница и потом выходные. 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признаний в любви. Все ко мне, друзья мои, все сюда. Если вы хотите, как говорится, удивить кого-то, вот у меня знакомый отдыхает на Бали. Вот на Бали сейчас отдыхает. И слушает радиостанцию «Комета». Именно, ну да, интернет есть, пожалуйста. Все. Сам он чеховский, отдыхает на Бали. Ну, есть возможность, есть. Так что, ну да, 5 часов разница, 12 часов полета. Прекрасная погода. Да и у нас тоже прекрасная.

Вот и полетели ваши музыкальные заявки. Друзья мои, помогите Игорю, музыкальному глобусу, советом. А я, вы напишите, а я ему потом передам в наших внутренних соцсетях. Ну, пожар был на 4-м, а он живет на 5-м. Как избавиться от запаха гари после пожарища? Я ему сразу сказал: Игорь, перестирывай все вещи. Абсолютно все. Но сушить надо в другом помещении, в другой квартире. Это все. А вот какой освежитель там купить? Я даже не знаю, сам не знаю. Какой-то там автоматический, я думаю. Друзья, напишите, пожалуйста, как избавиться... Или ремонт делать в квартире, я не знаю даже. Как избавиться от запаха вот этого гари во всей квартире? Вот он уже ушел из эфирной, а вот прям пахнет здесь до сих пор, пахнет

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13». Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Let's move.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Как говорится, 14 октября 2026 года. Анатолий Могилевский в эфире радиостанции «Комета» звучит. А сам Иван Карпов звучит тоже. В эфире радиостанции «Комета». Добрый вечер, друзья.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Город-герой Севастополь был основан в конце 18 столетия в качестве главной базы российского флота на Черном море. Первым поселением на месте города был форпост Телопил, известный как Херсонес, основанный в 6 веке до нашей эры. В византийское время город стал именоваться Херсоном. В 988 году городом овладел киевский князь Владимир, который вместе со своей дружиной принял здесь православие. Позднее город был уничтожен войском Золотой Орды. В 18 веке неподалеку от древнего города существовал поселок Ахтиар, который в дальнейшем и стал новым российским городом-портом Севастополем.
6: Путеводитель.
5: Севастополь расположен в юго-западной части Крыма, на Гераклийском полуострове. Исторический центр города расположен на южной стороне Севастопольской бухты. Добраться до города можно через Симферополь, до которого из многих городов России следуют поезда и самолеты. От Симферополя до Севастополя можно добраться на электричке, маршрутке или такси менее чем за 3 часа.
7: Исторический телеграф. По легенде, святой апостол Андрей Первозванный посещал Херсонес во время своего путешествия. Апостол Андрей был одним из учеников Иисуса Христа и братом апостола Петра. Площадь Нахимова в Севастополе меняла свое название минимум 7 раз. Изначально площадь была Екатерининская, а в некоторых документах – Николаевская. Также площадь в разные годы меняла название на площадь Труда, Интернационала, Парадов, Ленина и только некоторое время назад стала площадью Нахимова. В Севастополе находится самый высокий маяк в Крыму и на территории СНГ – восточный створный маяк в Инкермане. Высота его огня над уровнем моря составляет 186 метров.
6: Как красиво!
5: В Севастополе так много всего, что голова идет кругом. И знаменитый заповедник Херсонес Таврический, и средневековый город Инкерман, и Генуэзская крепость, и крупнейшая панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов. Для начала рекомендуем подняться по просторной лестнице на вершину центрального холма, где стоит памятник вождю пролетариата. С местной обзорной площади открываются изумительные виды города и бухты. Оттуда вы увидите и море, и Владимирский собор, где покоятся православные русские адмиралы Нахимов, Лазарев, Корнилов и Истомин, и штаб Черноморского флота Российской Федерации с массивными колоннами и 8-гранную башню ветров. Также прекрасными видами на город можно полюбоваться из колеса обозрения, который находится на историческом бульваре близ здания панорамы. Ну а впереди нас ждет путешествие в величественный Владикавказ.
6: Там, на неведомых дорожках.
2: Комета. Первое чеховское.

0: приметах.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
1: Полезный

0: Настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.
1: А вы готовы? Юрий Дмикс, Let's Go. В эфире Иван Карпов. 8-916-244-0044. Телефон не изменен, все тот же. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признаний в любви. Все ко мне, друзья мои. Не надо стесняться.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Вот он, твист. Да-да. Ох, как я люблю этот ритм.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: А вот она, да, музыкальная заявочка на скорый поезд от группы МГК. Слушаем, вспоминаем молодость.

0: Свободны.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня «Children» стала наиболее известным произведением итальянского диджея Роберта Майлза. Она взобралась на вершины многих чартов и была удостоена платинового статуса в разных странах. Крестный отец жанра Dream Trance скончался 9 мая 2017 года в возрасте 47 лет. В память о талантливом музыканте история создания его знаменитого инструментала. Роберт Майлз сочинил Children в 1994 году. Он рассказывал о двух источниках вдохновения. Первым стали фотографии детей, сделанные на войне в Югославии. Снимки привез из гуманитарной миссии его отец. Вторым был его опыт работы в клубах. Майлз хотел создать трек, который мог бы успокоить разгоряченных рейвом посетителей, чтобы они реже попадали в аварии, разъезжаясь по домам. В «Children» можно заметить сходство с песней «Напои меня водой» легенды русского рока Гарика Сукачева.

Дарик рассказывал, что представители Роберта Майлза действительно обращались к нему с просьбой использовать мелодию из «Напои меня водой» в сэмпле к «Children». Он сказал: «Да милости просим, почему нет?» В ноябре 1995 года «Children» вышла первым синглом с альбома «Dreamland», второй студийной пластинки Роберта Майлза. Песня стала хитом во многих странах, возглавив пару десятков чартов. Общий тираж превысил 2 миллиона экземпляров. К треку сняли два музыкальных видео. Черно-белый клип «Children» снимали в нескольких городах, включая Лондон, Париж и Женеву. Второй видеоклип «Children» цветной. В нем меняются сцены с играющими детьми и Робертом Майлзом в качестве клубного диджея.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

слышать. Комета. Комета. Сегодня целый день.

0: Дине Каштанке 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: слышать. Радио, радио Комета.
1: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада.